Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.
1: Странно, но не было больно. Было больше обидно. Не за себя, за своих, за ребят. Сыпало небо, сверху все видно. А я полз по земле, чтоб еще раз увидеть тебя.

больше обидно, да не за себя, за друзей, за ребят. Так плакало небо, оттуда ж все видно, как я полз по земле.

0: такая красивая в красивом фильме о любви.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

земное. Ты выдохнул молча, сердце твое стучало, как будто чужое. Не дрогнули руки, Господь уберег. И вдруг на лицо, что почует ты мог, закапали с веток березы. Людей благодарные

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Как себя вести при обстреле?
1: Запомните основные принципы.
0: Чем ниже, тем безопасней.
1: Берегись окон и ненадежных конструкций.
0: Транспорт – источник возгорания.
1: Если вы на улице, сразу лягте на землю, отползите к укрытию или прижмитесь к выступу, бордюру, забору или любой бетонной конструкции. Если возможно, укройтесь в здании.
0: Если вы в доме, спуститесь в подвал или на первый этаж, в квартиры к соседям. Главное, держитесь подальше от окон, дверей и не оставайтесь на лестничной клетке. Пролеты рушатся в первую очередь. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом.
1: Если нет времени спуститься вниз, прижмитесь к самой удаленной стене от стороны, с которой стреляют. Прячьтесь за несущими стенами.
0: Самая безопасная комната в доме – ванная. Возьмите с собой мобильный телефон и документы.
1: Попадание осколков снарядов максимально возможно через окна. Постарайтесь забаррикадировать их мебелью. Желательно заранее наклеить на окна скотч крест-накрест. Это защитит от осколков стекла, которое может разлететься от взрывной волны.
0: Обстрел может застать вас в транспорте. Первым делом покиньте его и отползите в укрытие.
1: Погреб, как и подвал, может быть хорошим убежищем. На случай завала в погребе

0: обязательно должны быть инструменты: лопата, кирка, топор, запас воды, продуктов и мобильный телефон.
1: Держите детей рядом.
0: Пока вы находитесь в укрытии, постарайтесь успокоиться и не паниковать. Успокойте тех, кто находится рядом с вами, окажите им помощь.
1: Помните, спокойствие, концентрация и знание принципов поведения во время обстрела поможет вам сохранить жизнь.

0: Какая ж пьянь, ну нет, ты глянь, нет, ты глянь, я правду, Вань.
1: Послушай, Зин, не трогай Шурина. Какой не есть, а он родня.
2: Внимание, внимание! Ракетная опасность! Ракетная опасность! По возможности оставайтесь дома. Укройтесь в помещении без окон со сплошными стенами. Не подходите к окнам. Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место. Ракетная опасность! Ракетная опасность! По возможности оставайтесь дома. Укройтесь в помещении без окон со сплошными стенами. Не подходите к окнам. Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место. Ракетная опасность. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Укройтесь в помещении без окон со сплошными стенами. Не подходите к окнам. Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место.

0: магазин, а там друзья, ведь я ж зин не пью один.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z.
1: Закройте вашу книжку, допейте вашу чашку, дожуйте свой дежурный бутерброд. Снимите и продайте последнюю рубашку и купите билет на пароход. Ну что там ваши сводки, анкеты и доклады, когда повсюду рядом табутут? Счастливые находки, таинственные клады, неужели так и пропадут? Ах, неужели, неужели, неужели не хочется вам, налетая на скалы и мели, тем не менее плыть по волнам в бурном море людей и событий, не щадя живота своего? Завершите вы массу открытий, иногда не желая того. Ах, знаю, знаю, знаю, порядок есть порядок, все клады и находки учтены, записаны в анкетах, отмечены в докладах.
2: Внимание, внимание! Отбой ракетной опасности. Отбой ракетной опасности. Отбой ракетной опасности.
1: Ах, неужели, неужели, неужели не хочется вам, налетая на скалы и мели, тем не менее плыть по волнам в бурном море людей событий, не щадя живота своего? Завершите вы массу открытий, иногда не желая того.
0: Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 16 июня, в нашем регионе малооблачно, пройдут дожди. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 21 градуса тепла. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

всем в этой жизни бывает подчас нелегко. Только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется

0: Россия, чтобы жила моя Россия.
1: Радио Z.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z. Звуком высекаем огонь из людских сердец.
1: Украина, тебе пишу, но услышишь меня едва ли. Тяжело, как и ты, дышу, но на воле, а не в подвале. Что нам сделать, чтоб поняла, сколько зла ты в себе скопила. Ты сама у себя отняла все, что загодя накопила. А теперь не моли богов и мужайся за все ответить.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 16 июня, в нашем регионе малооблачно, пройдут дожди. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 21 градуса тепла. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: потому что в России живу.
1: Радио Z.
2: Подключай сердце.
1: Включай Радио Z.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-классы.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Уитков и Кушнер приедут в Россию в обозримом будущем, сообщил глава МИД России Сергей Лавров. Другие заявления министра. Послы Франции, Британии и Германии на встрече в МИД ничего нового по теме Украины не сказали, но правительства этих стран навязчиво предлагают свои посреднические услуги. Кроме того, он отметил, европейцы ошибочно полагают, что Москве можно выдвигать ультиматумы. Такая позиция несостоятельна, подчеркнул Лавров. В России для поддержки семей установлены как единовременные, так и ежемесячные выплаты. Некоторые из них назначаются после подачи заявлений в соцфонд. Об этом напомнили в Госдуме. К единовременным относятся, в частности, декретные и пособия при рождении ребенка. Сегодня это порядка 28,5 тысяч рублей. Ежемесячные выплаты – это пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет и единовременное пособие, предусмотренное для детей до 17 лет, а также мат-капитал. При доходах семьи ниже регионального минимума семья считается нуждающейся и получает единое пособие. Причем подтверждать этот статус не нужно. Соцфонд самостоятельно проверяет и оценивает доходы граждан. Важно также учитывать, что пособие по уходу за ребенком может получать не только мама, но и другие родственники. Отец, бабушка, дедушка – тот, кто фактически воспитывает ребенка. В России предложили ввести пониженные налоговые ставки для многодетных самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Обращение уже направлено в правительство. Мера должна коснуться семей, где есть трое и больше несовершеннолетних детей. Для самозанятых налог предлагают снизить в 2 раза – до 2% при работе с гражданами и до 3% при работе с компаниями и индивидуальными предпринимателями. Для ИП также предлагают вдвое уменьшить налоговую нагрузку по всем регионам. Глава Комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков сообщил, что сейчас ведется работа по включению всех банков в белые списки. По словам парламентария, он обратился с таким предложением в правительство и Центральный банк. Аксаков подчеркнул, что сейчас при ограничении интернета очень малое число банков могут предоставлять россиянам свои услуги. «Это неправильно и несправедливо», – отметил депутат. Напомним, белый список – это перечень онлайн-ресурсов, которые остаются доступными в периоды отключения мобильного интернета по соображениям безопасности. Сейчас он насчитывает более 500 российских сервисов. Среди них соцсети, интернет-магазины, государственные сайты и другие сервисы. Российские железные дороги приостановили продажу билетов на некоторые поезда с юга России на сентябрь из-за ремонта на инфраструктуре. Продажи будут открыты в самое ближайшее время после корректировки графика. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба и добрых дорог.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Шашлык «Мираторг» килограмм 299,90. Аэрозоль «Гардекс Суперсила» 210 миллилитров 229,90.
1: Цены для магазинов Белгородской области.
2: Сроки акции с 4 по 18 июня 2026 года. Цены в рублях.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.
1: Впереди океан, командир мой спокоен. Безрассудство и риск у него не в чести. Позади караван, я корабль конвоя, и обязан свой транспорт домой довести. А мне тесно в строю.

не принадлежу. Третьи сутки идем, солнце палубу греет. Не поход боевой, а шикарный круиз. И расслабился транспорт, навалился на леер. Что с гражданских возьмешь, только я не турист. Я-то знаю чего, тишина это стоит. Я готов каждый миг опознать их дозор. Аппараты натовсь, я корабль конвоя. Я-то знаю, что значит подставить свой борт. Ну накаркал, полундра, выдал пеленг-акустик. Чуть правее по курсу, шум винтов срезал ночь. Веселее, ребята, не давай воли грудь.

0: почему я в конвое, почему сам себе не принадлежу, почему я неволен, почему я в конвое, почему сам себе я не принадлежу. Громом сотен стволов салютует мне база. Обознались, наверное, я ведь шел как овца. В море я за врагом не погнался ни разу и в жестоком сражении не стоял до конца. Ну кто спасет мою честь, кто их кровью умоет? Командир, я прошу, загляни мне в глаза. И сказал он в ответ: ты корабль конвоя. Мы дошли, значит, этим ты все доказал.
1: Радио Z.

солдат защищать страну. За Россию, за детей, за всех нас.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 16 июня, в нашем регионе малооблачно, пройдут дожди. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 21 градуса тепла. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Уиткоф и Кушнер приедут в Россию в обозримом будущем, сообщил глава МИД России Сергей Лавров. Другие заявления министра. Послы Франции, Британии и Германии на встрече в МИД ничего нового по теме Украины не сказали, но правительства этих стран навязчиво предлагают свои посреднические услуги. Кроме того, он отметил, европейцы ошибочно полагают, что Москве можно выдвигать ультиматумы. Такая позиция несостоятельна, подчеркнул Лавров. В России для поддержки семей установлены как единовременные, так и ежемесячные выплаты. Некоторые из них назначаются после подачи заявлений в соцфонд. Об этом напомнили в Госдуме. К единовременным относятся в частности декретные и пособия при рождении ребенка. Сегодня это порядка 28,5 тысяч рублей. Ежемесячные выплаты – это пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет и единовременное пособие, предусмотренное для детей до 17 лет, а также мат-капитал. При доходах семьи ниже регионального минимума семья считается нуждающейся и получает единое пособие. Причем подтверждать этот статус не нужно. Соцфонд самостоятельно проверяет и оценивает доходы граждан. Важно также учитывать, что пособие по уходу за ребенком может получать не только мама, но и другие родственники. Отец, бабушка, дедушка – тот, кто фактически воспитывает ребенка. В России предложили ввести пониженные налоговые ставки для многодетных самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Обращение уже направлено в правительство. Мера должна коснуться семей, где есть трое и больше несовершеннолетних детей. Для самозанятых налог предлагают снизить в 2 раза – до 2% при работе с гражданами и до 3% при работе с компаниями и индивидуальными предпринимателями. Для ИП также предлагают вдвое уменьшить налоговую нагрузку по всем режимом. Глава Комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков сообщил, что сейчас ведется работа по включению всех банков в белые списки. По словам парламентария, он обратился с таким предложением в правительство и Центральный банк. Аксаков подчеркнул, что сейчас при ограничении интернета очень малое число банков могут предоставлять россиянам свои услуги. «Это неправильно и несправедливо», – отметил депутат. Напомним, белый список – это перечень онлайн-ресурсов, которые остаются доступными в периоды отключения мобильного интернета по соображениям безопасности. Сейчас он насчитывает более 500 российских сервисов. Среди них соцсети, интернет-магазины, государственные сайты и другие сервисы. Российские железные дороги приостановили продажу билетов на некоторые поезда с юга России на сентябрь из-за ремонта на инфраструктуре. Продажи будут открыты в самое ближайшее время после корректировки графика. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба и добрых дорог. –

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Шашлык «Мираторг» килограмм 299,90. Аэрозоль «Гардекс Суперсила» 210 миллилитров 229,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 4 по 17 июня 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 672-672.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Они защищали Родину. Теперь им предстоит найти себя. Три ветерана СВО, три истории возвращения. Бои, ранения, потери и один вопрос. Куда идти дальше? Они умеют выживать под обстрелами. Но как быть, когда война для них закончилась? Главная битва теперь не с врагом, а с самим собой. Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета представляет новый проект «Грант на успех». Честное реалити о тех, кто вернулся. О том, как ищут смыслы, ошибаются, срываются, теряют веру и встают снова. Что они выберут? Покой или новый старт? Найдут ли себя в жизни, которая больше не будет прежней? «Грант на успех». Скоро на «Мире Белогорья».
1: Смотрите в наших соцсетях.

защищал в бою ни раз, ни два. Кто в строю, иных уж нет, и в крови бронежилет, друг его

стоит стеной. Не скоро, милая, увидимся с тобой. Надоело воевать, только надо побеждать.

0: Прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 16 июня, в нашем регионе малооблачно, пройдут дожди. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 21 градуса тепла. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Муса Джалиль, чулочки. Их расстреляли на рассвете, когда еще белела мгла. Там были женщины и дети, и эта девочка была. Сперва велели им раздеться, затем к обрыву стать спиной. И вдруг раздался голос детский, наивный, чистый и живой. Чулочки тоже снять не, дядя, не упрекая, не броня. Смотрели прямо в душу глядя трехлетней девочке глаза. Чулочки тоже, и смятением эсэсовец объят. Рука сама собой волнение, вдруг опускает автомат. И снова скован взглядом детским, и кажется, что в землю врос. Глаза, как у моей дочурки, смятение смутно произнес. Овеянный невольную дрожью, нет, он убить ее не сможет. Но дал он очередь спеша. Упала девочка в чулочках, снять не успела, не смогла. Солдат, солдат, а если б дочка твоя бы здесь бы так легла? И это маленькое сердце пробито пулей твоей. Ты человек не просто немец, ты страшный зверь среди людей. Шагал эсэсовец упрямо, шагал, не подымая глаз. Впервые, может, эта дума в сознании отравленном зажглась. И снова взгляд светился детский, и снова слышится опять. И не забудется навеки. Чулочки дядя тоже снять.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
4: Помни,

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Уитков и Кушнер приедут в Россию в обозримом будущем, сообщил глава МИД России Сергей Лавров. Другие заявления министра. Послы Франции, Британии и Германии на встрече в МИД ничего нового по теме Украины не сказали, но правительства этих стран навязчиво предлагают свои посреднические услуги. Кроме того, он отметил, европейцы ошибочно полагают, что Москве можно выдвигать ультиматумы. Такая позиция несостоятельна, подчеркнул Лавров. В России для поддержки семей установлены как единовременные, так и ежемесячные выплаты. Некоторые из них назначаются после подачи заявлений в соцфонд. Об этом напомнили в Госдуме. К единовременным относятся, в частности, декретные и пособия при рождении ребенка. Сегодня это порядка 28,5 тысяч рублей. Ежемесячные выплаты – это пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет и единовременное пособие, предусмотренное для детей до 17 лет, а также мат-капитал. При доходах семьи ниже регионального минимума семья считается нуждающейся и получает единое пособие. Причем подтверждать этот статус не нужно. Соцфонд самостоятельно проверяет и оценивает доходы граждан. Важно также учитывать, что пособие по уходу за ребенком может получать не только мама, но и другие родственники. Отец, бабушка, дедушка – тот, кто фактически воспитывает ребенка. В России предложили ввести пониженные налоговые ставки для многодетных самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Обращение уже направлено в правительство. Мера должна коснуться семей, где есть трое и больше несовершеннолетних детей. Для самозанятых налог предлагают снизить в 2 раза – до 2% при работе с гражданами и до 3% при работе с компаниями и индивидуальными предпринимателями. Для ИП также предлагают вдвое уменьшить налоговую нагрузку по всем регионам. Глава Комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков сообщил, что сейчас ведется работа по включению всех банков в белые списки. По словам парламентария, он обратился с таким предложением в правительство и Центральный банк. Аксаков подчеркнул, что сейчас при ограничении интернета очень малое число банков могут предоставлять россиянам свои услуги. «Это неправильно и несправедливо», – отметил депутат. Напомним, белый список – это перечень онлайн-ресурсов, которые остаются доступными в периоды отключения мобильного интернета по соображениям безопасности. Сейчас он насчитывает более 500 российских сервисов. Среди них соцсети, интернет-магазины, государственные сайты и другие сервисы. Российские железные дороги приостановили продажу билетов на некоторые поезда с юга России на сентябрь из-за ремонта на инфраструктуре. Продажи будут открыты в самое ближайшее время после корректировки графика. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба и добрых дорог.

твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Радио Z. Мы едины и непобедимы.
1: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и

согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 16 июня, в нашем регионе малооблачно, пройдут дожди. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 21 градуса тепла. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
3: Мама, я вернулся.
4: Я вернулся.
5: Мама.
6: Мама.
5: Мама.
6: Мама, я вернулся.
7: Истории вернувшихся домой.
8: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
9: Павел Михальчук, 29 лет. Родился в Уфе. С 2000 года проживает в Белгороде. На СВО с первого дня мобилизации. Был ранен.
10: Есть какие-то воспоминания приятные о детстве?
11: Конечно, детский сад, школа, множество воспоминаний. Диорама, реконструкция событий на Прохоровском поле, салюты на 5 августа, на 9 мая.
10: Мама мальчика – это женщина, которая учится перевязывать раны, замазывать зеленкой коленки, лечить ссадины, иногда просто даже добрым словом и поцелуем. Как у вас это происходило?
11: Постоянно были и раны, и ссадины, и переломы какие-то, и на тренировках травмы, и уже в сознательном возрасте. На выпускной я шел с зашитой губой после тренировки дзюдо.
10: Как долго вы занимались?
11: С 3 класса по институт. Тренировки пригодились в любом случае. Даже когда уже не занимался борьбой, я сам поддерживал свою физическую форму, бегал. И на СВО это помогло, так как там выносливость и бег – это самое необходимое, что нужно. Одно из первоочередных.
10: А как вы на СВО оказались?
11: Я был мобилизован в первый день мобилизации. На работе смотрели обращение президента и даже не предполагал, что на следующий день я уже буду в военкомате и утром ехать уже в часть.
10: Кому первому сказали?
11: Родителям. И на работу сообщил, что не выйду на работу.
10: На специальной военной операции кем вы были?
11: Наводчиком.
10: В чем заключалась ваша работа на СВО?
11: Мы находились на рубежах, на опорных пунктах, где удерживали какой-то определенный участок и направление, куда нужно было зайти. То есть высоты, населенные пункты.
10: Связь с родными, близкими была у вас?
11: Раз в неделю пытались держать связь, когда была возможность. Тогда дроны были не так развиты, и можно было при условии, что спокойная обстановка, в глубину отойти, залезть на дерево и поймать связь, позвонить 3-4 минуты и бежать обратно.
10: А сколько в общей сложности вы на СВО находились?
11: Чуть больше месяца.
10: Почему такой срок? Что случилось?
11: Получил ранение. Был бой за высоту. Я находился на позиции за деревом. Был огневой контакт, и пуля попала в локоть. Первое ощущение было очень горячо, и ощущения похожие на сильный удар локтем по столу. То есть также нервы были, болели, и очень горячо было. Потом как-то на адреналине прошло. Перевязал жгутом и бинтом. Это не как в игре. Ранили, и все, ушел. Продолжался бой. Мой товарищ получил также ранение, также в руку. Через какое-то время бой закончился. Не могу сказать, как время проходило очень быстро или медленно, потому что уже ранения, другие ощущения были, плюс бой. После мы уже выдвинулись в санитарную роту.
10: Пуля задела?
11: Насквозь пролетела.
10: О чем подумали?
11: Сначала посмотрел, вообще двигается рука или нет. И разгибалась, сгибалась, все было нормально. Уже после в госпитале, когда оказали уже первую помощь, и рука опухла, и пальцы, и какой-то период времени вообще пальцы не двигались, было страшно. А в первые минуты каких-то вопросов не было. Главное, перебинтовался, жгут затянул, и все.
10: На сегодняшний день как состояние здоровья?
11: Рука до конца не выпрямляется, но все равно лечусь.
10: Как вы сообщили маме о ранении?
11: Я как раз-таки направлялся из Луганской Народной Республики в Белгород. В госпиталь везли. Тогда уже возможность была позвонить. Позвонил, сказал, что живой, руки, ноги на месте, только раненый руку и все.
10: А когда вы встретились с ней?
11: На следующий день в госпитале также. Мне хотелось домашней еды очень сильно. Мне хотелось кофе с молоком. И родители приехали с братьями, привезли мне кофе в термосе домашний, шашлык домашний. Друзья приезжали, также привозили различную еду.
10: На данный момент вы чем занимаетесь?
11: Я нахожусь на гражданской службе.
10: Как повлияла на вас спецоперация?
11: На специальной военной операции я научился навыку, что нужно всегда быть наготове, морально, так и физически.
10: Какие планы на будущее у вас?
11: Учиться дальше. Я сейчас получаю второе высшее образование. Буду подавать документы в аспирантуру.
10: Пусть у вас все получится.
11: Спасибо большое.
10: Павел, как часто вы говорите маме о том, что вы ее любите?
11: Ну, не так часто. Я просто свои эмоции не расплескиваю, так сказать.
10: Я думаю, что, наверное, настал тот момент, когда все-таки можно сказать те слова, которые, скорее всего, где-то вы не сказали своей маме. Предлагаю.

0: тоже хотите ему сказать что-то, что по каким-то причинам не говорите?
1: Я его и папа, и я, мы его очень любим, гордимся. Я думаю, что расправились с теми проблемами, которые у нас были вот совсем в юности. И сейчас он повзрослел, стал мужественным, ответственным, серьезным. Любим, гордимся, всегда рады и ждем гости с семьей, с ребенком, с женой. Всегда поддержим.
0: Спасибо вам большое. А что бы вы пожелали тем мамам, которые ждут еще своих сыновей со своего?
1: Ой, это очень, очень тяжело. Самое страшное, наверное, это вот ждать как раз. Самое главное — это верить, что все будет хорошо, не думать о плохом. Молиться, ждать, верить, любить и принимать таким, какой есть. А он это все-таки кровиночка, это сын. Он наша часть, наша половина. Половина души, половина сердца, половина тела. Поэтому все будет хорошо, обязательно.
2: Истории вернувшихся домой.

воздух августом расплавлен. Обратились тучи в бегство, под завеску я заправлен. И подвешены все средства, и для птиц сирена воет. Опустели капонеры, пахнет в воздухе войною. Значит, миру не до мира.

0: где-то в небесах.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

нас живых еще не так мало.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. По сведениям оперштаба, за минувшие сутки ВСУ-58 раз атаковали территорию Белгородской области. Под удары попали 13 округов. Противник совершил 4 обстрела с применением авиации и артиллерии, производил сбросы взрывных устройств с беспилотников. Сбиты и подавлены 111 дронов. Получили ранения 8 мирных жителей в Валуйском, Волоконовском, Грайворонском и Шебекинском округах. «Держу ход лечения пострадавших на личном контроле», – написал Александр Шуваев. В Белгородской области выбрали 5 проектов для участия в новом всероссийском конкурсе по благоустройству приграничных и воссоединенных регионов. Александр Шуваев принял участие в заседании межведомственной комиссии по отбору заявок. Призовой фонд конкурса – 2,5 миллиарда рублей. Среди заявленных проектов – благоустройство центра Чернянки, пешеходной зоны в Прохоровке, молодежно-спортивного парка «Импульс» в Строителе, сквера на улице Советской в Губкине и парка Победы в Старом Осколе. Общая стоимость проектов порядка 784 миллионов рублей. Регион планирует запросить федеральную поддержку в размере 410 миллионов. Беловодоканал отремонтировал участок уличной сети в селе Покровка. Специалисты заменили 150 метров сети водоснабжения на улице Победы. Причиной работ стала высокая степень изношенности стального трубопровода и возросшее количество технологических нарушений. Новый полимерный смонтировали открытым способом за 3 дня. На отдельных участках работы проводились ручным способом, чтобы не повредить смежные инженерные коммуникации. На сегодняшний день все мероприятия завершены, выполнены перевряд. Риски и обновленный участок сети запущен в работу. В результате повышена надежность услуги водоснабжения для 120 жителей села Покровка Ивнянского округа. В Белгороде появится свой гарнизонный военный суд. Соответствующий закон приняла Госдума. Раньше дела белгородских военных рассматривали в Курске. За 2 года нагрузка на судей выросла в 4,5 раза. К тому же им приходилось приезжать в Белгородскую область в непростой оперативной обстановке. Новый суд временно разместят в здании Октябрьского районного суда, а позже подберут отдельное здание из федеральной собственности. Дату начала работы суда определят позже. Уже начатые, но не завершенные дела останутся в производстве Курского гарнизонного суда. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

0: Реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Шашлык «Мираторг». Килограмм 299,90. Аэрозоль «Гардекс Суперсила». 210 миллилитров. 229,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 4 по 17 июня 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей. Строительство дорог и внутриплощадочных проездов. Ямочный ремонт. Аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Зе.
1: Когда скучает женщина у темного окна и нету слез

идет война. Где я теперь за всех, за всех и за себя? Дорогой прямой лишь простимся и в ночь.

ухожу воевать. Когда считает женщина шагами каждый час,

0: ухожу воевать. И я ухожу воевать.
1: Радио Z. Командовать парадом будем мы.

0: Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твоей победы православным христианам на сопротивное дарую, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Аминь.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 16 июня, в нашем регионе малооблачно, пройдут дожди. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 21 градуса тепла. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Когда-нибудь мы выполним последний рейс. Последний раз промчимся по закупкам. Мешки с гуманитаркой выгрузим, и вдруг нам скажут: все, победа, мир настал. И это все уже не будет нужно. Не будет погибать в бою солдат. Ненужной станет в поле перевязка. Вернутся наши воины назад, сняв перед погибшими в бою друзьями свои каски. А мы, наверное, не сразу все поймем, что нам не нужно мчаться с позаранку, держа в уме все списки наизусть, чтобы бойцам отдать гуманитарку. Прислушиваться будем к тишине, не веря, что она бывает долгой. И вдалеке грозы весенний гром не спутаем с обстрелом миномета. Посмотрим в небо мирное, и вдруг поверим, что теперь так будет вечно, что страхи, горе, взрывы позади, а впереди лишь мир. И долгожданный день для чьей-то встречи. И плакать можно будет, не таясь, ведь раньше редко плакали украдкой, твердив себе: сначала о бойцах подумаем, а завтра слезы — это завтра. И небо свои слезы накопив, оно ведь видело, что на земле творится, пошлет нам сильный ливень, чтобы вмиг опять все стало мирным, светлым, чистым. Очистятся и небо, и земля, цветами зарастут в полях воронки. Войну лишь в книгах будут изучать, чтобы героев помнили потомки. Я верю, что настанет этот день, так долгожданный, выстраданный многими, и птицами на небе пролетят за мир наш, жизнь отдавший в боях, живые вечно души наших воинов. Инна Рожко, канал «Письма родным».
2: Мы мирные люди, мы строим и пашем, шахтерским трудом славим родину нашу. Донецк, Луганск. Мы верим в мечту, мы встречаем рассветы, любимым своим дарим букеты. Донецк,

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37-2070. 37-2070. Сайт alutech-belgorod.ru.
2: Yeah.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. По сведениям оперштаба, за минувшие сутки ВСУ 58 раз атаковали территорию Белгородской области. Под удары попали 13 округов. Противник совершил 4 обстрела с применением авиации и артиллерии, производил сбросы взрывных устройств с беспилотников. Сбиты и подавлены 111 дронов. Получили ранения 8 мирных жителей в Валуйском, Волоконовском, Грайворонском и Шебекинском округах. «Держу ход лечения пострадавших на личном контроле», написал Александр Шуваев. В Белгородской области выбрали 5 проектов для участия в новом всероссийском конкурсе по благоустройству приграничных и воссоединенных регионов. Александр Шуваев принял участие в заседании межведомственной комиссии по отбору заявок. Призовой фонд конкурса – 2,5 миллиарда рублей. Среди заявленных проектов – благоустройство центра Чернянки, пешеходной зоны в Прохоровке, молодежно-спортивного парка «Импульс» в Строителе, сквера на улице Советской в Губкине и парка Победы в Старом Осколе. Общая стоимость проектов – порядка 784 миллионов рублей. Регион планирует запросить федеральную поддержку в размере 410 миллионов. Беловодоканал отремонтировал участок уличной сети в селе Покровка. Специалисты заменили 150 метров сети водоснабжения на улице Победы. Причиной работ стала высокая степень изношенности стального трубопровода и возросшее количество технологических нарушений. Новый полимерный смонтировали открытым способом за 3 дня. На отдельных участках работы проводились ручным способом, чтобы не повредить смежные инженерные коммуникации. На сегодняшний день все мероприятия завершены, выполнены перевряжения, и обновленный участок сети запущен в работу. В результате повышена надежность услуги водоснабжения для 120 жителей села Покровка Ивнянского округа. В Белгороде появится свой гарнизонный военный суд. Соответствующий закон приняла Госдума. Раньше дела белгородских военных рассматривали в Курске. За 2 года нагрузка на судей выросла в 4,5 раза. К тому же им приходилось приезжать в Белгородскую область в непростой оперативной обстановке. Новый суд временно разместят в здании Октябрьского районного суда, а позже подберут отдельное здание из федеральной собственности. Дату начала работы суда определят позже. Уже начатые, но не завершенные дела останутся в производстве Курского гарнизонного суда. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

0: Радио Z. Без помех к успеху.
1: Шпаги звон, как звон бокала.

уноси готовенького. Вжик, вжик, вжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите. Ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу.

0: опасных поворотах. Трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне. Бжик, бжик, бжик.
1: Уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик.
1: Кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да. Кто на новенького? Юный друг в бою открытом, защитить готовься честь. И оружием забытым соверши святую весть. Ну, бжик, бжик, бжик, оп, уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик, оп, кто на новенького, кто на новенького?

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
6: Я лично тебя не знаю. Имя, фамилия, мысли –

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 16 июня, в нашем регионе малооблачно, пройдут дожди. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 21 градуса тепла. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Минная опасность.
1: При обнаружении мины, другого подозрительного предмета, категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежна. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Выборы в Госдуму состоятся 20 сентября. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Минздрав планирует расширить список стратегически значимых лекарств. Комиссией было рассмотрено 194 препарата, из них эксперты одобрили 149. В их числе иммуноглобулин против клещевого энцефалита, фенобарбитал, вакцина для лечения рака мочевого пузыря, лидокаин, тетрациклин и хлоргексидин. Кроме того, в перечне могут появиться несколько противоопухолевых препаратов, лекарства для лечения спинальной мышечной атрофии и другие. Стратегически значимые лекарственные средства – это препараты, которые обеспечивают приоритетные потребности здравоохранения для профилактики и лечения. Зарплатные предложения в технических профессиях растут быстрее, чем в гуманитарных. Это связано с дефицитом кадров в промышленности, строительстве и производстве, показало исследование. С начала года средняя предлагаемая зарплата в сфере ремонта и обслуживания оборудования выросла на 41% и превысила 108 тысяч рублей. В строительстве промышленных объектов рост составил 20%, а в нефтегазовой отрасли 23%. Итоги по первым сданным предметам основного периода единого госэкзамена позволяют сказать, что средние баллы немного выросли. Об этом сообщил руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев. Основной период ЕГЭ-2026 завершается 19 июня. 22-25 июня – резервные дни для сдачи всех предметов. По данным Рособорнадзора, в 2026 году на участие в ЕГЭ зарегистрировано более 747 тысяч человек. Из них свыше 663 тысяч – выпускники текущего года. Россиянам напомнили, что делать, если в кредитной истории появился заем, который человек не оформлял. В этом случае нужно обратиться в Бюро кредитных историй, Банк России, полицию и саму кредитную организацию. Кредитную историю можно бесплатно проверить на госуслугах раз в полгода. Если выяснится, что заем оформили мошенники, то финансовая организация может снять претензии и исправить данные. Для защиты от новых займов можно оформить самозапрет на кредиты через госуслуги или МФЦ. Половина опрошенных россиян признались, что хотят провести это лето на даче. Опрос показал, что больше всего в загородной жизни россиян привлекают свежий воздух и возможность жарить шашлык. Еще 41% респондентов останутся летом в городе. При этом большинство россиян предпочли бы жить на даче все лето, говорится в исследовании. Эксперты отмечают, что массовый отъезд россиян на дачу на все лето – это не просто традиция, а рациональный выбор для тех, кто находится в условиях постоянного шума мегаполиса. Городские жители ищут на природе не только экологическую передышку, но и восстановление эмоционального фона через труд на земле. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Щедрые цены в нашем Доброцене.
4: Шашлык «Мираторг» килограмм 299,90. Аэрозоль «Гардекс Суперсила» 210 миллилитров 229,90.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции с 4 по 18 июня 2026 года. Цены в рублях.
7: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
8: Телефон 372-672. 372-672.
9: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
10: Нужно, чтобы помнили.
11: Нужно, чтобы знали.
10: Нужно, чтобы верили.
11: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
10: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
9: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
12: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
13: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
9: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
13: Как защитить себя и близких?
9: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
13: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
9: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
13: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
9: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
13: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
14: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Они защищали Родину. Теперь им предстоит найти себя. Три ветерана СВО, три истории возвращения. Бои, ранения, потери и один вопрос. Куда идти дальше? Они умеют выживать под обстрелами. Но как быть, когда война для них закончилась? Главная битва теперь не с врагом, а с самим собой. Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета представляет новый проект «Грант на успех». Честное реалити о тех, кто вернулся. О том, как ищут смыслы, ошибаются, срываются, теряют веру и встают снова. Что они выберут? Покой или новый старт? Найдут ли себя в жизни, которая больше не будет прежней? «Грант на успех». Скоро на «Мире Белогорья».
1: Смотрите в наших соцсетях.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 16 июня, в нашем регионе малооблачно, пройдут дожди. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 21 градуса тепла. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: ты герой. Радио Z.
1: Ты свой или чужой? Сомнения нет, что мы победим.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37-2070. 37-2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Выборы в Госдуму состоятся 20 сентября. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Минздрав планирует расширить список стратегически значимых лекарств. Комиссией было рассмотрено 194 препарата, из них эксперты одобрили 149. В их числе иммуноглобулин против клещевого энцефалита, фенобарбитал, вакцина для лечения рака мочевого пузыря, лидокаин, тетрациклин и хлоргексидин. Кроме того, в перечне могут появиться несколько противоопухолевых препаратов, лекарства для лечения спинальной мышечной атрофии и другие. Стратегически значимые лекарственные средства – это препараты, которые обеспечивают приоритетные потребности здравоохранения для профилактики и лечения. Зарплатные предложения в технических профессиях растут быстрее, чем в гуманитарных. Это связано с дефицитом кадров в промышленности, строительстве и производстве, показало исследование. С начала года средняя предлагаемая зарплата в сфере ремонта и обслуживания оборудования выросла на 41% и превысила 108 тысяч рублей. В строительстве промышленных объектов рост составил 20%, а в нефтегазовой отрасли 23%. Итоги по первым сданным предметам основного периода единого госэкзамена позволяют сказать, что средние баллы немного выросли. Об этом сообщил руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев. Основной период ЕГЭ-2026 завершается 19 июня. 22-25 июня – резервные дни для сдачи всех предметов. По данным Рособорнадзора, в 2026 году на участие в ЕГЭ зарегистрировано более 747 тысяч человек. Из них свыше 663 тысяч – выпускники текущего года. Россиянам напомнили, что делать, если в кредитной истории появился заем, который человек не оформлял. В этом случае нужно обратиться в Бюро кредитных историй, Банк России, полицию и саму кредитную организацию. Кредитную историю можно бесплатно проверить на госуслугах раз в полгода. Если выяснится, что заем оформили мошенники, то финансовая организация может снять претензии и исправить данные. Для защиты от новых займов можно оформить самозапрет на кредиты через госуслуги или МФЦ. Половина опрошенных россиян признались, что хотят провести это лето на даче. Опрос показал, что больше всего в загородной жизни россиян привлекают свежий воздух и возможность жарить шашлык. Еще 41% респондентов останутся летом в городе. При этом большинство россиян предпочли бы жить на даче все лето, говорится в исследовании. Эксперты отмечают, что массовый отъезд россиян на дачу на все лето – это не просто традиция, а рациональный выбор для тех, кто находится в условиях постоянного шума мегаполиса. Городские жители ищут на природе не только экологическую передышку, но и восстановление эмоционального фона через труд на земле. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. Звуком высекаем огонь из людских сердец.
1: Парашюты рванули и приняли вес, и земля всколыхнула.

голова. Автоматы выли, как суки в мороз, пистолеты били в упор. И мертвое солнце сквозь тропы берез мешало вести разговор. И мертвое солнце сквозь тропы берез мешало вести разговор. И крикнул Господь: «Эй!

крови его автомат. Он врагу отомстил, а сам лег у реки, положив на камни висок. А звезды гасли, как угольки, и падали на песок. А звезды гасли, как угольки, и падали на песок. Он грешниц любил, и они его, и грешником был он сам. А где ж ты святого найдешь одного, чтобы пошел в десант? А где ж ты святого найдешь одного, чтобы пошел в десант? Так брось же, Георгий, знамя свое и серьезно.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 17 июня, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами возможны дожди, ветер юго-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12 градусов тепла, днем на термометре плюс 21. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Радио З.
1: Слезы душат меня, из России моей уезжаю. Слезы душат меня, но из глаз ни одна не бежит. Потому что в душе я о родине тих.

никому тебя, Родина, у меня нет, нет. Вновь гудок парохода кричит, словно хищная птица. Якорь лязгает цепью, предательски душу мне рвет. Ну а сердце мое все остаться, остаться стремится. Ну а сердце мое все какого-то чуда так ждет.

0: отнять.
1: Мама, я вернулся.
2: Я вернулся.
3: Мама, я вернулся.
2: Я вернулся.
4: Мама, я вернулся.
5: Я вернулся.
6: Мама.
7: Мама.
6: Мама.
7: Мама, я вернулся.
8: Истории вернувшихся домой.
9: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
10: Павел Михальчук, 29 лет. Родился в Уфе. С 2000 года проживает в Белгороде. На СВО с первого дня мобилизации. Был ранен.
9: Есть какие-то воспоминания приятные о детстве?
11: Конечно, детский сад, школа, множество воспоминаний. Диорама, реконструкция событий на Прохоровском поле. Салюты на 5 августа, на 9 мая.
9: Мама мальчика – это женщина, которая учится перевязывать раны, замазывать зеленкой коленки, лечить ссадины, иногда просто даже добрым словом и поцелуем. Как у вас это происходило?
11: Постоянно были и раны, и ссадины, и переломы какие-то, и на тренировках травмы, и уже в сознательном возрасте. На выпускной я шел с зашитой губой после тренировки дзюдо.
9: Как долго вы занимались?
11: С 3 класса по институт. Тренировки пригодились в любом случае. Даже когда уже не занимался борьбой, я сам поддерживал свою физическую форму, бегал. И на СВО это помогло, так как там выносливость и бег – это самое необходимое, что нужно. Одно из первоочередных.
9: А как вы на СВО оказались?
11: Я был мобилизован в первый день мобилизации. На работе смотрели обращение президента и даже не предполагал, что на следующий день я уже буду в военкомате и утром ехать уже в часть.
9: Кому первому сказали?
11: Родителям. И на работу сообщил, что не выйду на работу.
9: На специальной военной операции кем вы были?
11: Наводчиком.
9: В чем заключалась ваша работа на СВО?
11: Мы находились на рубежах, на опорных пунктах, где удерживали какой-то определенный участок и направление, куда нужно было зайти. То есть высоты, населенные пункты.
9: Связь с родными, близкими была у вас?
11: Раз в неделю пытались держать связь, когда была возможность. Тогда дроны были не так развиты, и можно было при условии, что спокойная обстановка, в глубину отойти, залезть на дерево и поймать связь, позвонить 3-4 минуты и бежать обратно.
9: А сколько в общей сложности вы на СВО находились?
11: Чуть больше месяца.
9: Почему такой срок? Что случилось?
11: Получил ранение. Был бой за высоту. Я находился на позиции за деревом. Был огневой контакт, и пулей попала в локоть. Первое ощущение было очень горячо, и ощущение похожее на сильный удар локтем по столу. То есть также нервы были, болели, и очень горячо было. Потом как-то на адреналине прошло. Перевязал жгутом и бинтом. Это не как в игре. Ранили, и все, ушел. Продолжался бой. Мой товарищ получил также ранение, также в руку. Через какое-то время бой закончился. Не могу сказать, как время проходило очень быстро или медленно, потому что уже ранения, другие ощущения были, плюс бой. После мы уже выдвинулись в санитарную роту.
9: Пуля задела?
11: Насквозь пролетела.
9: О чем подумали?
11: Сначала посмотрел, вообще двигается рука или нет. И разгибалась, сгибалась, все было нормально. Уже после в госпитале, когда оказали уже первую помощь, и рука опухла, и пальцы, и какой-то период времени вообще пальцы не двигались, было страшно. А в первые минуты каких-то вопросов не было. Главное, перебинтовался, жгут затянул, и все.
9: На сегодняшний день как состояние здоровья?
11: Рука до конца не выпрямляется, но все равно лечусь.
9: Как вы сообщили маме о ранении?
11: Я как раз-таки направлялся из Луганской Народной Республики в Белгород. В госпиталь везли. Тогда уже возможность была позвонить. Позвонил, сказал, что живой, руки, ноги на месте, только раненый руку и все.
9: А когда вы встретились с ней?
11: На следующий день в госпитале также. Мне хотелось домашней еды очень сильно. Мне хотелось кофе с молоком. И родители приехали с братьями, привезли мне кофе в термосе домашний, шашлык домашний. Друзья приезжали также. привозили различную еду.
9: На данный момент вы чем занимаетесь?
11: Я нахожусь на гражданской службе.
9: Как повлияла на вас спецоперация?
11: На специальной военной операции я научился навыку, что нужно всегда быть наготове, морально, так и физически.
9: Какие планы на будущее у вас?
11: Учиться дальше. Я сейчас получаю второе высшее образование. Буду подавать документы в аспирантуру.
9: Пусть у вас все получится.
11: Спасибо большое.
9: Павел, как часто вы говорите маме о том, что вы ее любите?
11: Ну, не так часто. Я просто свои эмоции не расплескиваю, так сказать.
9: Я думаю, что, наверное, настал тот момент, когда все-таки можно сказать те слова, которые, скорее всего, где-то вы не сказали своей маме. Предлагаю ей позвонить прямо сейчас.
11: Алло, мам, привет. Я на радио. Ты в эфире.
1: Привет. Что, как дела?
11: Все хорошо. Я люблю тебя.
1: Я тебя тоже. Ты у меня самая лучшая.
9: Здравствуйте. Меня зовут Анна. Я ведущая программы «Мама, я вернулся». Сегодня ваш сын у нас в гостях, и мы говорили о том, что он очень вас любит, но в силу его характера не всегда об этом вам говорит. Поэтому мы решили позвонить вам прямо сейчас.
1: О, спасибо большое. Да, есть такое. Очень приятно, что сказал.
9: Может быть, вы тоже хотите ему сказать что-то, что по каким-то причинам не говорите?
1: Мы его очень любим, гордимся. Я думаю, что расправились с теми проблемами, которые у нас были совсем в юности. И сейчас он повзрослел, стал мужественным, ответственным, серьезным. Любим, гордимся, всегда рады и ждем гости с семьей, с ребенком, с женой. Всегда поддержим.
9: Спасибо вам большое. А что бы вы пожелали тем мамам, которые ждут еще своих сыновей со своего?
1: Ой, это очень тяжело. Самое страшное, наверное, это ждать как раз. Самое главное — это верить, что все будет хорошо, не думать о плохом. Молиться, ждать, верить, любить и принимать таким, какой есть. Он это все-таки кровиночка, это сын. Он наша часть, наша половина. Половина души, половина сердца, половина тела. Поэтому все будет хорошо, обязательно.
8: Истории вернувшихся домой.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Владимир Путин отметил трудовые заслуги трех жителей Белгородской области. Очередным указом президент объявил благодарность начальнику отдела управления Федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии по региону Жанне Аридовой. Также отмечен замглавы администрации Шебекинского округа по АПК и природопользованию Руслан Дегтярев. Параллельно с основной работой в приграничье он с самого начала СВО активно занимается волонтерством. За вклад в укрепление и совершенствование правосудия награждена почетной грамотой президента председатель Октябрьского районного суда Белгорода Наталья Головина. В областной столице стартовал новый сезон проекта «Дворовый тренер». Проект реализуется уже не первый год, и он хорошо зарекомендовал себя. Наша главная цель – чтобы ребята проводили каникулы активно, весело и с пользой под руководством опытных наставников, рассказал председатель горсовета Вадим Радченко. Занятия проходят на нескольких дворовых территориях. Участок автодороги Белгород-Беловская открыли для проезда транспорта после ЧП. Автобусы номер 115 «Энергомаш-Беловская» микрорайон «Разумная» 71 и 115Б «Энергомаш-Беловская» Батрацкие дачи ездят по установленным маршрутам со всеми остановками. В Ивне продолжается благоустройство Аллеи Славы в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На аллее практически завершена укладка тротуарной плитки. По просьбам жителей поселка пешеходный переход будет перенесен в более безопасную зону. Параллельно на объекте началась установка торшеров уличного освещения. В зоне спуска, где расположены ступени, завершается обустройство элементов для комфортного и безопасного передвижения всех групп населения. В ближайшее время подрядчик приступит к озеленению территории. Завершающим этапом работ станет установка малых архитектурных форм, которые придадут Аллее Славы законченный и ухоженный вид. Белгородская филармония завершила 59-й сезон. На закрытии прозвучали произведения великих композиторов Николая Римского-Корсакова и Сергея Рахманинова. Для Белгородской филармонии этот сезон был непростым. Зимой здесь работал пункт обогрева. Артисты порой продолжали выступления, даже когда отключали свет. Было и несколько значимых премьер. Мировая, героическая опера «Белгородский полк. Засечная черта», а для маленьких зрителей спектакль «Аленький цветочек». В следующем сезоне зрителей ждут новые творческие откровения. К нам приедет Фабио Мастранджело, очень известный дирижер. Будет играть яркую программу музыки Иоганна Штрауса. Мы исполним «Кармину Бурана», очень известное музыкальное произведение, которое тоже публика любит. «Уже все на сайте, все можно посмотреть», – сказала директор филармонии Светлана Баруха. Откроют сезон 12 сентября музыкой Прокофьева и Рахманинова. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов!

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Шашлык «Мираторг» килограмм 299,90. Аэрозоль «Гардекс Суперсила» 210 миллилитров 229,90.
1: Цены для магазинов Белгородской области.
2: Сроки акции с 4 по 18 июня 2026 года. Цены в рублях.
3: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
4: Телефон 372-672.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
5: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: послушаешь мою, эх, будет интересней.
1: И начнут они вещать на языке стонов, недомолвок. Хочешь убежать?

0: расчудесный уголок, не леса, а сказка. Наступил на бугорок, глядь, а это каска. Чуть копнул, и вот тебе котелок да ложка. И над этим, надо всем, ягода-морожка. Над землей месяц май, молод и прекрасен. Электричка подъезжает к станции Апраксин. В небе караван гусей, скоро будет лето. Девочка в своей косе поправляет плен.
1: Радио Зен. Мы едины и непобедимы.
2: Как на той высотке погибал наш сот,

0: Сашка из Ростова, родина моя, как на той высотке погибал наш взвод.
1: Радио Z. Без помех к успеху.
2: Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Дома.

Здравствуйте, отважные воины! Мои родители говорят, что ради мира вы решаете очень сложные задачи. Большое спасибо вам, смелые дяди, что рискуете жизнями во имя женщин и детей.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 17 июня, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами возможны дожди. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12 градусов тепла, днем на термометре плюс 21. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: судьбе не раз шепнем.
1: Да-да. Судьбе шепнем.
2: Судьбе шепнем.
3: Судьбе шепнем.

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
3: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Псков – один из древнейших русских городов, чья история неразрывно связана с ратными подвигами. Этот город-крепость, страж западных рубежей, на протяжении веков отражал нашествие врагов. В летописях он впервые упоминается в 903 году. Здесь правила княгиня Ольга. Здесь сражался Александр Невский.
2: Всего за многовековую историю Пскову пришлось участвовать в 120 войнах и выдержать 30 осад. Но наиболее героические и трагические моменты его истории связаны с Великой Отечественной войной.
4: Граждане и гражданки Советского Союза, советское правительство и его глава, товарищ Сталин, поручили мне сделать следующее заявление. Сегодня в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.
1: 22 июня 1941 года псковичи, как и вся страна, были потрясены сообщением о начале войны с Германией. В первые дни люди верили, что враг будет остановлен и разбит у западной границы. Но когда в Псков прибыли беженцы из Белоруссии и Прибалтики, стало ясно реальное положение дел на фронте. Началась мобилизация военнообязанных. Из Пскова в первые дни войны было призвано 15 тысяч человек.
2: Со 2 июля Псков стали бомбить. В первую очередь из города были вывезены архивы, промышленное оборудование, деньги. А с приближением фронта началась эвакуация мирного населения.
1: Подступы к Пскову прикрывали летчики. В конце июня 41-го истребители 158-го полка совершили первые в истории войны воздушные тараны немецких юнкерсов, за что троим пилотам впервые в истории войны было присвоено звание Героя Советского Союза.
2: В ночь 7 на 8 июля фашистам удалось сломить сопротивление советских танковых дивизий и прорваться к окраине Пскова. Почти на сутки задержали оккупантов взорванные мосты через реку Великую. 9 июля город был захвачен. Начались три долгих года оккупации. 1114 дней страданий и террора.
1: В планах немецкого командования городу отводилась важная роль. В 41-м году Псков стал ключом к парадным дверям Ленинграда. Через него должна была наступать на Ленинград группа армий «Север». Город и окрестности стали для нее опорным тыловым районом, административным, хозяйственным и военным центром.
2: Здесь захватчиками было создано 11 концлагерей. За годы оккупации в Пскове погибло около 300 тысяч советских военнопленных. Более 5 тысяч мирных жителей были расстреляны, около 3 тысяч угнаны на принудительные работы в Германию.
1: С первых месяцев оккупации были организованы небольшие партизанские отряды. А к 1942 году в лесах Псковщины действовали несколько бригад. Одной из них удалось создать первый в истории войны партизанский край. На его территории располагалось более 400 деревень, где была восстановлена советская власть, работали школы, издавались листовки и газеты. Всего на территории современной Псковской области действовало 29 партизанских бригад. В них состояло 57 тысяч человек. Такого масштаба партизанского движения не было ни в одной другой области.
2: К 1944 году немецкие войска построили по берегам Псковского озера и реки Великой оборонительный рубеж, линию «Пантера», состоящую из бетонных дотов, минных полей, врытых в землю танков и пушек.
1: Противник превратил Псков в мощный узел сопротивления. В зданиях были установлены пулеметные точки, в фундаментах домов оборудованы доты и дзоты. Улицы и большая часть домов заминированы. На перекрестках установлены фугасы.
2: В течение 4 месяцев советские войска готовились к взятию этого укрепрайона. И 17 июля прорвали его южнее острова. Началась Псковско-Островская наступательная операция. После освобождения 21 июля острова началось паническое отступление немецких войск. 23 июля 1944 года войска 3-го Прибалтийского фронта штурмом взяли город.
1: После освобождения Псков представлял собой страшную картину. Город просматривался насквозь, от железнодорожного вокзала до Кремля. Неразрушенных зданий практически не осталось. Были стерты с лица земли музеи, гостиницы, школы, институты, техникумы. Уничтожен вокзал и все железнодорожное хозяйство. Взорваны мосты через реки Великую и Пскову. Пострадали древние памятники архитектуры. В день освобождения в Пскове находилось всего 143 жителя из довоенных 68 тысяч.
2: Из воспоминаний бойца Корнелия Орлова.
5: «Въезжаем в город. Город еще горит. Часто слышны взрывы. Это рвутся мины. Город сильно заминирован. Много мин рвутся сами по себе. Это фугаски замедленного действия. Город сильно пострадал. Все хорошие здания разрушены. Мы проехали почти что до собора, но не встретили ни одного гражданского человека. Город мертвый».
1: Но уже в первые дни после освобождения город стали восстанавливать. В августе 1944-го начался ремонт бараков, больниц, запустили первый генератор, восстановили связь.
2: В ноябре 45 года Псков вошел в список 15 старейших городов, подлежащих первоочередному восстановлению. К 50-м годам были отстроены ключевые предприятия и инфраструктура. Город постепенно возвращал себе былое величие. В 1952 году все разрушения были полностью ликвидированы.
1: Сегодня память о тех героических и трагических днях хранят десятки мемориалов и памятников.
2: 5 декабря 2009 года указом президента России Пскову присвоено почетное звание «Город воинской славы». Это дань уважения не только солдатам, освобождавшим его в 1944-м, но и всем поколениям псковичей на протяжении веков, стоявших на страже границ нашего Отечества.
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Владимир Путин отметил трудовые заслуги трех жителей Белгородской области. Очередным указом президент объявил благодарность начальнику отдела управления Федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии по региону Жанне Аридовой. Также отмечен замглавы администрации Шебекинского округа по АПК и природопользованию Руслан Дегтярев. Параллельно с основной работой в приграничье он с самого начала СВО активно занимается волонтерством. За вклад в укрепление и совершенствование правосудия награждена почетной грамотой президента председатель Октябрьского районного суда Белгорода Наталья Головина. В областной столице стартовал новый сезон проекта «Дворовый тренер». Проект реализуется уже не первый год, и он хорошо зарекомендовал себя. Наша главная цель, чтобы ребята проводили каникулы активно, весело и с пользой под руководством опытных наставников, рассказал председатель горсовета Вадим Радченко. Занятия проходят на нескольких дворовых территориях. Участок автодороги Белгород-Беловская открыли для проезда транспорта после ЧП. Автобусы номер 115 «Энергомаш» Беловская, микрорайон «Разумная» 71 и 115Б «Энергомаш» Беловская, Батрацкие дачи ездят по установленным маршрутам со всеми остановками. В Ивне продолжается благоустройство Аллеи Славы в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На аллее практически завершена укладка тротуарной плитки. По просьбам жителей поселка пешеходный переход будет перенесен в более безопасную зону. Параллельно на объекте началась установка торшеров уличного освещения. В зоне спуска, где расположены ступени, завершается обустройство элементов для комфортного и безопасного передвижения всех групп населения. В ближайшее время подрядчик приступит к озеленению территории. Завершающим этапом работ станет установка малых архитектурных форм, которые придадут Аллее Славы законченный и ухоженный вид. Белгородская филармония завершила 59-й сезон. На закрытии прозвучали произведения великих композиторов Николая Римского-Корсакова и Сергея Рахманинова. Для Белгородской филармонии этот сезон был непростым. Зимой здесь работал пункт обогрева. Артисты порой продолжали выступления, даже когда отключали свет. Было и несколько значимых премьер. Мировая, героическая опера «Белгородский полк. Засечная черта», а для маленьких зрителей спектакль «Аленький цветочек». В следующем сезоне зрителей ждут новые творческие откровения. К нам приедет Фабио Мастранджело, очень известный дирижер. Будет играть яркую программу музыки Иоганна Штрауса. Мы исполним «Кармину Бурана», очень известное музыкальное произведение, которое тоже публика любит. «Уже все на сайте, все можно посмотреть», – сказала директор филармонии Светлана Баруха. Откроют сезон 12 сентября музыкой Прокофьева и Рахманинова. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов!

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

снег тихонечко тает. Кто затих, кто живет?

Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 17 июня, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами возможны дожди. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12 градусов тепла, днем на термометре плюс 21. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио Z. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Новый пакет санкций Евросоюза в ближайшие месяцы не вызовет системного кризиса в российской экономике, но может создать отдельные сложности для попавших под ограничения компаний и их сотрудников. Об этом заявил помощник депутата Госдумы Илья Мосягин. По его мнению, обычные граждане могут столкнуться с более тщательной проверкой переводов. Также сложности, вероятно, возникнут у структур, связанных с логистикой, IT-продуктами и международными расчетами. Среди возможных рисков экономист назвал перестройку цепочек поставок, задержки платежей и более осторожное поведение банков из-за опасений вторичных санкций. Для обычных россиян прямой эффект от нового пакета будет малым. Ограничения не создают дефицита повседневных товаров и не закрывают возможности для денежных переводов в целом. В России могут ограничить комиссию маркетплейсов для продавцов до 20%. Такое предложение парламентариев направлено министру промышленности и торговли Антону Алиханову. Авторы инициативы предлагают запретить маркетплейсам навязывать продавцам дополнительные платные услуги. Помимо прочего, торговые онлайн-площадки должны перечислять деньги продавцам не дольше, чем спустя 5 дней с момента получения товара покупателям. Сейчас комиссии крупных маркетплейсов выросли до 31-33%, а в отдельных категориях с учетом логистики они достигают 50% и выше. Это приводит к росту издержек бизнеса и увеличению цен для покупателей. Московский государственный университет имени Ломоносова стал лидером ежегодного национального рейтинга высших учебных заведений. Юбилейный 15-й по счету выпуск списка подтвердил незыблемость позиций главных игроков на образовательном поле страны. Серебро досталось МГТУ имени Баумана, а бронза ушла Московскому физико-техническому институту. Четвертую и пятую строчки заняли, соответственно, Санкт-Петербургский государственный университет и МИФИ. Более половины мест в рейтинге заняли университеты, работающие в пределах двух главных городских агломераций – Московской и Петербургской. В России могут обновить экзаменационные билеты для будущих водителей. Речь идет о вопросах, связанных с первой помощью пострадавшим в ДТП. Как сообщили в Минздраве, сейчас специалисты работают над тем, чтобы водителей лучше готовили к таким ситуациям. Кроме того, обсуждается обновление автомобильных аптечек. Уже подготовлено 40 новых вариантов билетов. Их передали в научный центр госавтоинспекции для дальнейшего изучения. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба и добрых дорог.

Встретившись, ответим в тот же час. Пока дела получше, не то, что здесь у вас.

0: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.
1: Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось.

0: Реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Шашлык «Мираторг» килограмм 299,90. Аэрозоль «Гардекс Суперсила» 210 миллилитров 229,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 4 по 18 июня 2026 года. Цены в рублях.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
5: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

что я не дрогнул, не сбежал. Я до конца свой фланг держал. Не плачь, когда пойдет весенний дождь. Я знаю, ты меня все так же ждешь.

0: Они защищали Родину. Теперь им предстоит найти себя. Три ветерана СВО, три истории возвращения. Бои, ранения, потери и один вопрос. Куда идти дальше? Они умеют выживать под обстрелами. Но как быть, когда война для них закончилась? Главная битва теперь не с врагом, а с самим собой. Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета представляет новый проект «Грант на успех». Честное реалити о тех, кто вернулся. О том, как ищут смыслы, ошибаются, срываются, теряют веру и встают снова. Что они выберут? Покой или новый старт? Найдут ли себя в жизни, которая больше не будет прежней? «Грант на успех». Скоро на «Мире Белогорья». Смотрите в наших соцсетях.
1: Серое небо с нависшими тучами, снова готовлю врагу неминучую, жду с утра. Дождь заливает глаза мне и оптику, в этом краю давно нету синоптиков, вот беда. Сильно знобит, СВД в руках прыгает, не шевельнуться и рук ног не вытянуть мне. Лишним движением выдать себя нельзя, право на промах на этот раз у меня нет. Как Божий день.

прости, Господи. Крутит суставы, и все уже затекло, но контролирует мой первый путь.

небо с нависшими тучами. Снова готовлю врагу неминучую, жду с утра. Дождь заливает глаза мне и оптику. В этом краю давно нету синоптиков.

0: домой. В ад. Серое небо с нависшими тучами, снова готовлю врагу неминучую, жду с утра.
1: Радио Z. Звук отечества, что громок и понятен.

скажу варью без мата, что вороньем кружит. Я внук того солдата, я сын того солдата, я брат того солдата, что родину хранит.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 17 июня, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами возможны дожди, ветер юго-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12 градусов тепла, днем на термометре плюс 21. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Музыкальный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Здравствуй, дорогой солдат. Пишет тебе ученик 4 класса, Белов. Хочу сказать тебе большое спасибо за то, что защищаешь нашу страну. Чтобы я мог спокойно спать, учиться и мечтать о будущем. Радоваться каждому дню, яркому солнцу и мирному небу. И это все благодаря тебе, солдат. Я горжусь, что есть такие смелые люди, которые рискуют собственной жизнью. Желаю тебе справиться со всеми трудностями, удачи и сил в бою. Возвращайся живым и здоровым домой.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

дрогнет однажды свет, и по следам далеких лет вновь к тебе вернусь, мой вдохновитель. В жизни такой большой сердце твое всегда со мной, школьный мой, любимый мой.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио З.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Около 70 объектов культурного наследия Белгородской области получили повреждения с 2022 года. Такие данные привела уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова, обратившись к руководству ЮНЕСКО. Омбудсмен призвала международную организацию публично осудить атаки на объекты культуры и обратить внимание мирового сообщества на проблему сохранения исторического наследия. По словам Лантратовой, культурное наследие – это память народа и важная часть истории, которую необходимо сохранить для будущих поколений. В рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья» Белгородский государственный музей народной культуры получил современное техническое оснащение. Появились новые вертикальные и горизонтальные витрины, модульные стены, шторы, блэкаут, акриловые кубы, манекены, информационные стенды и подиумы единого дизайна. Для превращения выставочных залов в иммерсивное пространство приобретены планшеты и проектор. В работу экскурсоводов внедрена система радиогида для возможности свободного перемещения по маршруту с сохранением информационной насыщенности экскурсий. Для специалистов отдела фондов приобретены компьютеры, принтеры, сканеры и картотека практик для удобства ведения учета, хранения и управления уникальными коллекциями музея. Жители Ракитянского округа присоединились к всероссийской акции «Вода России». Ежегодно ракитянцы очищают от мусора берега рек и прудов, заботясь о сохранении водных ресурсов родного края. В этом году усилиями неравнодушных жителей уже очищено 1,7 километра прибрежной полосы. Собрано почти 5 кубических метров мусора. Цель акции «Вода России» – привлечь внимание к сохранению чистоты водных объектов и способствовать формированию ответственности отношения к окружающей среде. Проведение акции помогает реализации целей нацпроекта «Экологическое благополучие». Белогорье объявило об окончательном обновлении состава в межсезонье. Волейбольный клуб покинули 3 игрока. Пополнили тоже 3 волейболиста, которые еще ни разу не выступали за белгородскую команду. Это аргентинский либеро Сантьяго Данани из «Зенита Казани», диагональный Романос Шкулявичус из «Новы» и белорусский связующий Арсений Котов из «Белорусской энергии». Данани будет выступать за Белогорье под 19-м номером, Шкулявичус под 7-м, Котов под 6-м. Продлили соглашение с Белогорьем либеро Максим Будюхин, центральный блокирующий Александр Мельников, диагональный Мохамед Аль-Хадждади. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов и побед!

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон». Телефон 372-672. 372-672.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

ранение прикроет, когда отпустит с миром часовых. Вернутся к нам усталые герои, оставшись по незнанию в живых. Еще не все дождались возвращения, еще не все собрались за столом. В войне у нас не вымолить прощения с ее однообразным ремеслом. Давай, солдат, закурим перед боем. Мы не из тех, мы знаем, что почем. Нам через час достанется обоим.

сегодня мы не брезгуем грехами, чтоб завтра день не кончился для нас. Мы ставим флаг победными руками, мы держим

0: Сегодня мы не брезгуем грехами, чтоб завтра жизнь не кончилась для нас. Когда земля ранение прикроет, когда отпустит с миром часовых, вернутся к нам усталые герои, оставшись по незнанию в живых.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, завтра, 17 июня, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами возможны дожди, ветер юго-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12 градусов тепла, днем на термометре плюс 21. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Череда Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
3: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Псков – один из древнейших русских городов, чья история неразрывно связана с ратными подвигами. Этот город-крепость, страж западных рубежей, на протяжении веков отражал нашествие врагов. В летописях он впервые упоминается в 903 году. Здесь правила княгиня Ольга. Здесь сражался Александр Невский.
2: Всего за многовековую историю Пскову пришлось участвовать в 120 войнах и выдержать 30 осад. Но наиболее героические и трагические моменты его истории связаны с Великой Отечественной войной.
4: Граждане и гражданки Советского Союза, советское правительство и его глава, товарищ Сталин, поручили мне сделать следующее заявление. Сегодня в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.
1: 22 июня 1941 года псковичи, как и вся страна, были потрясены сообщением о начале войны с Германией. В первые дни люди верили, что враг будет остановлен и разбит у западной границы. Но когда в Псков прибыли беженцы из Белоруссии и Прибалтики, стало ясно реальное положение дел на фронте. Началась мобилизация военнообязанных. Из Пскова в первые дни войны было призвано 15 тысяч человек.
2: Со 2 июля Псков стали бомбить. В первую очередь из города были вывезены архивы, промышленное оборудование, деньги. А с приближением фронта началась эвакуация мирного населения.
1: Подступы к Пскову прикрывали летчики. В конце июня 41-го истребители 158-го полка совершили первые в истории войны воздушные тараны немецких юнкерсов, за что троим пилотам впервые в истории войны было присвоено звание Героя Советского Союза.
2: В ночь 7 на 8 июля фашистам удалось сломить сопротивление советских танковых дивизий и прорваться к окраине Пскова. Почти на сутки задержали оккупантов взорванные мосты через реку Великую. 9 июля город был захвачен. Начались три долгих года оккупации. 1114 дней страданий и террора.
1: В планах немецкого командования городу отводилась важная роль. В 41-м году Псков стал ключом к парадным дверям Ленинграда. Через него должна была наступать на Ленинград группа армий «Север». Город и окрестности стали для нее опорным тыловым районом, административным, хозяйственным и военным центром.
2: Здесь захватчиками было создано 11 концлагерей. За годы оккупации в Пскове погибло около 300 тысяч советских военнопленных. Более 5 тысяч мирных жителей были расстреляны, около 3 тысяч угнаны на принудительные работы в Германию.
1: С первых месяцев оккупации были организованы небольшие партизанские отряды. А к 1942 году в лесах Псковщины действовали несколько бригад. Одной из них удалось создать первый в истории войны партизанский край. На его территории располагалось более 400 деревень, где была восстановлена советская власть, работали школы, издавались листовки и газеты. Всего на территории современной Псковской области действовало 29 партизанских бригад. В них состояло 57 тысяч человек. Такого масштаба партизанского движения не было ни в одной другой области.
2: К 1944 году немецкие войска построили по берегам Псковского озера и реки Великой оборонительный рубеж, линию «Пантера», состоящую из бетонных дотов, минных полей, врытых в землю танков и пушек.
1: Противник превратил Псков в мощный узел сопротивления. В зданиях были установлены пулеметные точки, в фундаментах домов оборудованы доты и дзоты. Улицы и большая часть домов заминированы. На перекрестках установлены фугасы.
2: В течение 4 месяцев советские войска готовились к взятию этого укрепрайона. И 17 июля прорвали его южнее острова. Началась Псковско-Островская наступательная операция. После освобождения 21 июля острова началось паническое отступление немецких войск. 23 июля 1944 года войска 3-го Прибалтийского фронта штурмом взяли город.
1: После освобождения Псков представлял собой страшную картину. Город просматривался насквозь, от железнодорожного вокзала до Кремля. Неразрушенных зданий практически не осталось. Были стерты с лица земли музеи, гостиницы, школы, институты, техникумы. Уничтожен вокзал и все железнодорожное хозяйство. Взорваны мосты через реки Великую и Пскову. Пострадали древние памятники архитектуры. В день освобождения в Пскове находилось всего 143 жителя из довоенных 68 тысяч.
2: Из воспоминаний бойца Корнелия Орлова.
5: «Въезжаем в город. Город еще горит. Часто слышны взрывы. Это рвутся мины. Город сильно заминирован. Много мин рвутся сами по себе. Это фугаски замедленного действия. Город сильно пострадал. Все хорошие здания разрушены. Мы проехали почти что до собора, но не встретили ни одного гражданского человека. Город мертвый».
1: Но уже в первые дни после освобождения город стали восстанавливать. В августе 1944-го начался ремонт бараков, больниц, запустили первый генератор, восстановили связь.
2: В ноябре 45 года Псков вошел в список 15 старейших городов, подлежащих первоочередному восстановлению. К 50-м годам были отстроены ключевые предприятия и инфраструктура. Город постепенно возвращал себе былое величие. В 1952 году все разрушения были полностью ликвидированы.
1: Сегодня память о тех героических и трагических днях хранят десятки мемориалов и памятников.
2: 5 декабря 2009 года указом президента России Пскову присвоено

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Песни нашей победы.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Новый пакет санкций Евросоюза в ближайшие месяцы не вызовет системного кризиса в российской экономике, но может создать отдельные сложности для попавших под ограничения компаний и их сотрудников. Об этом заявил помощник депутата Госдумы Илья Мосягин. По его мнению, обычные граждане могут столкнуться с более тщательной проверкой переводов. Также сложности, вероятно, возникнут у структур, связанных с логистикой, IT-продуктами и международными расчетами. Среди возможных рисков экономист назвал перестройку цепочек поставок, задержки платежей и более осторожное поведение банков из-за опасений вторичных санкций. Для обычных россиян прямой эффект от нового пакета будет малым. Ограничения не создают дефицита повседневных товаров и не закрывают возможности для денежных переводов в целом. В России могут ограничить комиссию маркетплейсов для продавцов до 20%. Такое предложение парламентариев направлено министру промышленности и торговли Антону Алиханову. Авторы инициативы предлагают запретить маркетплейсам навязывать продавцам дополнительные платные услуги. Помимо прочего, торговые онлайн-площадки должны перечислять деньги продавцам не дольше, чем спустя 5 дней с момента получения товара покупателям. Сейчас комиссии крупных маркетплейсов выросли до 31-33%, а в отдельных категориях с учетом логистики они достигают 50% и выше. Это приводит к росту издержек бизнеса и увеличению цен для покупателей. Московский государственный университет имени Ломоносова стал лидером ежегодного национального рейтинга высших учебных заведений. Юбилейный 15-й по счету выпуск списка подтвердил незыблемость позиций главных игроков на образовательном поле страны. Серебро досталось МГТУ имени Баумана, а бронза ушла Московскому физико-техническому институту. Четвертую и пятую строчки заняли, соответственно, Санкт-Петербургский государственный университет и МИФИ. Более половины мест в рейтинге заняли университеты, работающие в пределах двух главных городских агломераций – Московской и Петербургской. В России могут обновить экзаменационные билеты для будущих водителей. Речь идет о вопросах, связанных с первой помощью пострадавшим в ДТП. Как сообщили в Минздраве, сейчас специалисты работают над тем, чтобы водителей лучше готовили к таким ситуациям. Кроме того, обсуждается обновление автомобильных аптечек. Уже подготовлено 40 новых вариантов билетов. Их передали в научный центр госавтоинспекции для дальнейшего изучения. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба и добрых дорог.

0: адресу Русь.
1: Реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
2: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
3: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
2: Телефон 8-47-22-32-88-53.
4: Щедрые цены в нашем Доброцене.
5: Шашлык «Мираторг» килограмм 299,90. Аэрозоль «Гардекс Суперсила» 210 миллилитров 229,90.
6: Цены для магазинов Белгородской области.
7: Сроки акции с 4 по 18 июня 2026 года. Цены в рублях.
8: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
9: Нужно, чтобы помнили.
10: Нужно, чтобы знали.
9: Нужно, чтобы верили.
10: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
8: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
12: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
8: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
12: Как защитить себя и близких?
8: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
12: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
8: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
12: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
8: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
12: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
13: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.
14: Там,

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 17 июня, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами возможны дожди, ветер юго-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12 градусов тепла, днем на термометре плюс 21. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся. Мама, я вернулся.
3: Я вернулся.
4: Мама.
5: Мама.
4: Мама.
5: Мама, я вернулся.
6: Истории вернувшихся домой.
7: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
8: Павел Михальчук, 29 лет. Родился в Уфе. С 2000 года проживает в Белгороде. На СВО с первого дня мобилизации. Был ранен.
9: Есть какие-то воспоминания приятные о детстве?
10: Конечно, детский сад, школа, множество воспоминаний. Диорама, реконструкция событий на Прохоровском поле, салюты на 5 августа, на 9 мая.
9: Мама мальчика – это женщина, которая учится перевязывать раны, замазывать зеленкой коленки, лечить ссадины, иногда просто даже добрым словом и поцелуем. Как у вас это происходило?
10: Постоянно были и раны, и ссадины, и переломы какие-то, и на тренировках травмы, и уже в сознательном возрасте. На выпускной я шел с зашитой губой после тренировки дзюдо.
9: Как долго вы занимались?
10: С 3 класса по институт. Тренировки пригодились в любом случае, даже когда уже не занимался борьбой, я сам поддерживал свою физическую форму, бегал, и на СВО это помогло, так как там выносливость и бег – это самое необходимое, что нужно, одно из первоочередных.
9: А как вы на СВО оказались?
10: Я был мобилизован в первый день мобилизации. На работе смотрели обращение президента и даже не предполагал, что на следующий день я уже буду в военкомате и утром ехать уже в часть.
9: Кому первому сказали?
10: Родителям. И на работу сообщил, что не выйду на работу.
9: На специальной военной операции кем вы были?
10: Наводчиком.
9: В чем заключалась ваша работа на СВО?
10: Мы находились на рубежах, на опорных пунктах, где удерживали какой-то определенный участок и направление, куда нужно было зайти. То есть высоты, населенные пункты.
9: Связь с родными, близкими была у вас?
10: Раз в неделю пытались держать связь, когда была возможность. Тогда дроны были не так развиты, и можно было при условии, что спокойная обстановка, в глубину отойти, залезть на дерево и поймать связь, позвонить 3-4 минуты и бежать обратно.
9: А сколько в общей сложности вы на СВО находились?
10: Чуть больше месяца.
9: Почему такой срок? Что случилось?
10: Получил ранение. Был бой за высоту. Я находился на позиции за деревом. Был огневой контакт, и пуля попала в локоть. Первое ощущение было очень горячо, и ощущения похожие на сильный удар локтем по столу. То есть также нервы были, болели, и очень горячо было. Потом как-то на адреналине прошло. Перевязал жгутом и бинтом. Это не как в игре. Ранили и все, ушел. Продолжался бой. Мой товарищ получил также ранение, также в руку. Через какое-то время бой закончился. Не могу сказать, как время проходило очень быстро или медленно, потому что уже ранения, другие ощущения были, плюс бой. После мы уже выдвинулись в санитарную роту.
9: Пуля задела?
10: О, насквозь пролетела.
9: О чем подумали?
10: Сначала посмотрел, вообще двигается рука или нет. И разгибалась, сгибалась, все было нормально. Уже после в госпитале, когда оказали уже первую помощь, и рука опухла, и пальцы, и какой-то период времени вообще пальцы не двигались, было страшно. А в первые минуты каких-то вопросов не было. Главное, перебинтовался, жгут затянул, и все.
9: На сегодняшний день как состояние здоровья?
10: Рука до конца не выпрямляется, но все равно лечусь.
9: Как вы сообщили маме о ранении?
10: Я как раз-таки направлялся из Луганской Народной Республики в Белгород. В госпиталь везли. Тогда уже возможность была позвонить. Позвонил, сказал, что живой, руки, ноги на месте, только раненый руку и все.
9: А когда вы встретились с ней?
10: На следующий день в госпитале также. Мне хотелось домашней еды очень сильно. Мне хотелось кофе с молоком. И родители приехали с братьями, привезли мне кофе в термосе домашний, шашлык домашний. Друзья приезжали, также привозили различную еду.
9: На данный момент вы чем занимаетесь?
10: Я нахожусь на гражданской службе.
9: Как повлияла на вас спецоперация?
10: на специальной военной операции я научился навыку, что нужно быть всегда быть наготове, морально, так и физически.
9: Какие планы на будущее у вас?
10: Учиться дальше. Я сейчас получаю второе высшее образование. Буду подавать документы в аспирантуру.
9: Пусть у вас все получится.
10: Спасибо большое.
9: Павел, как часто вы говорите маме о том, что вы ее любите?
10: Ну, не так часто. Я просто свои эмоции не расплескиваю, так сказать.
9: Я думаю, что, наверное, настал тот момент, когда все-таки можно сказать те слова, которые, скорее всего, где-то вы не сказали своей маме. Предлагаю ей позвонить прямо сейчас.
10: Алло, привет, я на радио, ты в эфире.
0: Привет. Что, как дела?
10: Все хорошо, я люблю тебя.
0: Я тебя тоже, ты у меня самая лучшая.
4: Здравствуйте, меня зовут Анна, я ведущая программы «Мама, я вернулся». Сегодня ваш сын у нас в гостях, и мы говорили о том, что он очень вас любит, но в силу его характера не всегда об этом вам говорит. Поэтому мы решили позвонить вам прямо сейчас.
0: О, спасибо большое. Да, есть такое. Очень приятно, что сказал.
4: Может быть, вы тоже хотите ему сказать что-то, что по каким-то причинам не говорите?
0: И папа, и я, мы его очень любим, гордимся. Я думаю, что расправились с теми проблемами, которые у нас были вот совсем в юности. И сейчас он взрослел, стал мужественным, ответственным, серьезным. Любим, гордимся, всегда рады и ждем гости с семьей, с ребенком, с женой. Всегда поддерживаем.
4: Спасибо вам большое. А что бы вы пожелали тем мамам, которые ждут еще своих сыновей со СВО?
0: Ой, это очень, очень тяжело. Самое страшное, наверное, это вот ждать как раз. Самое главное – это верить, что все будет хорошо, не думать о плохом. Молиться, ждать, верить, любить и принимать таким, какой есть. Он это все-таки кровиночка, это сын, он наша часть, наша половина, половина души, половина сердца, половина тела. Поэтому все будет хорошо, обязательно.
6: Истории вернувшихся домой.

стали беспощадно бить врага. Любовь к отчизне нам они привили от вековых истоков и корней. Тот русский, чья душа живет в России, чьи помыслы о родине своей, чьи помыслы о родине своей. Извечный бой России с нероссией повержен русофоб, и тот всегда один на подвиг смелый.

любовь достойна восхищения, так родину любить для нас закон. Так жизнь свою отдал без сожаления за Русь наш русский князь Багратион.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио Z. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Около 70 объектов культурного наследия Белгородской области получили повреждения с 2022 года. Такие данные привела уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова, обратившись к руководству ЮНЕСКО. Омбудсмен призвала международную организацию публично осудить атаки на объекты культуры и обратить внимание мирового сообщества на проблему сохранения исторического наследия. По словам Лантратовой, культурное наследие – это память народа и важная часть истории, которую необходимо сохранить для будущих поколений. В рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья» Белгородский государственный музей народной культуры получил современное техническое оснащение. Появились новые вертикальные и горизонтальные витрины, модульные стены, шторы, блокаут, акриловые кубы, манекены, информационные стенды и подиумы единого дизайна. Для превращения выставочных залов в иммерсивное пространство приобретены планшеты и проектор. В работу экскурсоводов внедрена система радиогида для возможности свободного перемещения по маршруту с сохранением информационной насыщенности экскурсии. Для специалистов отдела фондов приобретены компьютеры, принтеры, сканеры и картотека практик для удобства ведения учета, хранения и управления уникальными коллекциями музея. Жители Ракитянского округа присоединились к всероссийской акции «Вода России». Ежегодно ракитянцы очищают от мусора берега рек и прудов, заботясь о сохранении водных ресурсов родного края. В этом году усилиями неравнодушных жителей уже очищено 1,7 километра прибрежной полосы. Собрано почти 5 кубических метров мусора. Цель акции «Вода России» – привлечь внимание к сохранению чистоты водных объектов и способствовать формированию ответственности отношения к окружающей среде. Проведение акции помогает реализации целей нацпроекта «Экологическое благополучие». Белогорье объявило об окончательном обновлении состава в межсезонье. Волейбольный клуб покинули 3 игрока. Пополнили тоже 3 волейболиста, которые еще ни разу не выступали за белгородскую команду. Это аргентинский либеро Сантьяго Данани из «Зенита Казани», диагональный Романос Шкулявичус из «Новы» и белорусский связующий Арсений Котов из «Белорусской энергии». Данани будет выступать за Белогорье под 19-м номером, Шкулявичус под 7-м, Котов под 6-м. Продлили соглашение с Белогорьем либеро Максим Будюхин, центральный блокирующий Александр Мельников, диагональный Мохаммед Аль-Хадждади. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов и побед!

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

жить, ребята, будем жить. Небом синим будем дорожить, чтоб дедам, взирающим на нас, было ясно, выполним приказ. Будем жить, ребята, будем жить. Некогда крученица тужить.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 17 июня, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами возможны дожди, ветер юго-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12 градусов тепла, днем на термометре плюс 21. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Здравствуй, дорогой солдат. Пишет тебе ученица 4 класса Иванкина Даша. Я живу в приграничном городе Белгороде. Здесь часто слышны звуки боев. В эти минуты я думаю о вас, солдатах, и понимаю, как вам тяжело защищать нас. В нашем городе все школы переведены на дистанционное обучение. Для нас это очень сложно, но я стараюсь хорошо учиться. Хочу сказать большое спасибо тебе, солдат, за мужество, за героизм, за отвагу. Я всегда буду помнить и гордиться тобой, защитником нашей Родины. Я искренне надеюсь, что скоро наступит мир, и все солдаты вернутся живыми и здоровыми в свои семьи, где с нетерпением ждут и очень любят их близкие. Ждем и верим в тебя.

0: не убудет.
1: Помолитесь, и мы победим. Помолитесь Всевышнему, люди, и с молитвою мы победим.

Скажут люди, помолитесь, родные, за нас. Помолитесь, от вас не убудет. А еще за Луганск и Донбасс, за победу добра помолитесь. Поклонитесь иконам святым и стеною за Русь поднимитесь. Только вместе мы все победим. И стеною за Русь поднимитесь. Только вместе мы все победим.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Они защищали Родину. Теперь им предстоит найти себя. Три ветерана СВО, три истории возвращения. Бои, ранения, потери и один вопрос. Куда идти дальше? Они умеют выживать под обстрелами. Но как быть, когда война для них закончилась? Главная битва теперь не с врагом, а с самим собой. Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета представляет новый проект «Грант на успех». Честное реалити о тех, кто вернулся. О том, как ищут смыслы, ошибаются, срываются, теряют веру и встают снова. Что они выберут? Покой или новый старт? Найдут ли себя в жизни, которая больше не будет прежней? «Грант на успех». Скоро на «Мире Белогорья».
1: Смотрите в наших соцсетях.

Идем ночной глиссадой к дому вместе, и приводу огни, как будто крестик, который нас спасет и сохранит. Господь нас все спасает и хранит. А дома ждет она, моя любовь, шутя мне скажет, где вас буря носит, и что за пятна на комбезе спросит. Пусть Бог простит, но я совру ей вновь, скажу, что это кофе, а не кровь.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 17 июня, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами возможны дожди. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12 градусов тепла, днем на термометре плюс 21. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: песни нашей победы.
1: Нынче все срока закончены, а у лагерных ворот, что крест на крест заколочены, надпись «Все ушли на фронт», что крест на крест заколочены, надпись «Все ушли на фронт». За грехи за наши нас простят, ведь у нас такой народ. Если Родина в опасности, значит всем идти на фронт. Если Родина в опасности, значит всем идти на фронт. Там год за три, если Бог хранит, как и в лагере зачет. Нынче мы на равных с вохрами, нынче все ушли на фронт. Нынче мы на равных с вохрами, нынче все ушли на фронт. У начальника березки

0: а кто мертвые крестом, и другие заключенные пусть считают ворот нашу память застекленную. Надпись «Все ушли на фронт», надпись «Все ушли на фронт», надпись «Все ушли на фронт».
1: Радио «Зет».

Грозный страж и защитник от напасти, век от века стоит на посту. Белгородская область любимая,

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 17 июня, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами возможны дожди, ветер юго-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12 градусов тепла, днем на термометре плюс 21. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

отзвуки сердца, музыки, звуки, чистота терций, и до утра спит спокойно страна. Тишина в небе, звезд перламутром, тишина в неге, солнечным утром. За каждый рассвет спасибо, дед, тишина.

0: За каждый рассвет спасибо, дед. Тишина, тишина. За каждый рассвет спасибо, дед. Тишина.
1: Радио Z. Бу-бля-ба-бу-бля-ба-бу-бля-ба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 17 июня, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами возможны дожди, ветер юго-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12 градусов тепла, днем на термометре плюс 21. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: кружит надо мной. Прикажи мне остаться в живых через год, через день, через час, закрывая собою всех тех, кто с надеждой смотрит на нас.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины. По какому маршруту летят беспилотники? Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщение из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

женщин известно всем. Хоть всю планету обойди, красивей наших вам не найти. В них есть и стать, и блеск,

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16.

небеса, так нежданно зимой разразилась гроза. Я не смог отвести завороженный взгляд, и вперед нет пути, нет дороги назад. Ослепила меня, унесла мой

0: Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.
1: Мы снова уходим в промозглую ночь. Мы верим в удачу, что сможет помочь. А все же надежнее друга плечо.

уходим в туман, в моросящую мглу, то по горло в воде, то по пояс в снегу.

не думая. Мне опять в сотый раз повезло. Наша жизнь лотерея безумная, непростое у нас ремесло. А в глазах промелькнуло мгновенье,

законы России хранит. Пусть кто-то иногда ментами называет, профессия впечаталась в сердца. Я, братцы, вам скажу, нас бывших не бывает в строю.

слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS 77-85006. Для слушателей старше

79-м военной тайной спрятан полк 345-й на ратные дела. Но подвиги не скроешь, и о его героях, гвардейцах из десанта, недаром слава шла. Ночь перед первым боем, здесь не парадным строем, а в яростной атаке достигнут был успех. Востротинская рота, сработав как по нотам, поила кровью щедро чужой афганский снег.

дороге железною стеной. Фронтовиков наследники, ушли они последними с афганских перевалов, с пылающих дорог.

0: Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.
1: Господа офицеры.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS 77-85006. Для слушателей старше

сложно так. В сердце ты ко мне вошла и растревожила. Если б мне бы воротить десяток лет назад, увел бы я

забыть. Ведь знаешь ты и знаю я, что вместе нам не быть. Сотру из памяти мечту, уеду.

0: Радио З.
1: Дух и вера наш, знай, непоколебимый.